0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят,

Радіо Чіпельдук. Ні радіо, а

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, мы пытаемся дозвониться аж в Китай, в город Иу. Не китайское какое-то. О, гудки похожие. Анастасия нас говорит. Буду рада вашему звонку. Ты знаешь, как по-китайски «здрасте»? Я ваша тетя.
4: Не знаю.
5: Алло?
3: Can I speak to Анастасия?
5: Я вас слушаю.
3: О, Анастасия. Мы попали в Китай, правильно?
5: Да.
3: Город Иу.
4: Китай-город.
3: Или в Китай-город.
5: Вы попали где-то между Иу и городом Шанхаем.
3: А вы знаете, кто вам звонит?
4: Да, догадывается, конечно.
5: Да, я чувствую, что это радио Чупальдук, судя по интонациям.
3: Оно, он точнее. Вы на поезде сейчас куда-то движетесь?
5: Я в метро движусь. Я движусь как раз из Иу Шанхая.
4: То есть на метро между городами?
3: Да, интересно.
4: А метро подземное или наземное?
5: Земное. Земное. Это очень много китайцев.
3: Земное вот мы расслышали.
4: Очень много китайцев. Это совершенно не характерно для Китая.
3: Не характерно, да. Китай — это малонаселенная страна.
4: Китай — одна из самых малых, еще меньше, чем в Финляндии. Странно, откуда там китайцы?
5: Да ладно, у меня в маленьком городе, где я живу, всего 8 миллионов человек.
3: Да, большая деревня. Город Иу.
4: Как вас туда, так сказать, занесло?
5: Так получилось. Внезапно так вот раз в Китае.
4: И надолго вы там обосновались-то?
5: Пока живем.
4: Это понятно.
3: У вас там семья?
5: Нет, у меня тут друзья.
4: Ну, у нас мало китайской музыки на радио Чипыльдук. Может, вы нам восполните какой-либо пробел?
5: Ставлю китайской музыки, подождите.
3: Давайте. Она подготовилась там.
4: Да, очень быстренько все. В метро.
3: Напоминаю, у нас на проводе Анастасия из Китая, из города Иу. Она в метро. Какой живой звук идет, да, атмосфера?
4: Индустриальный немножко музон.

0: Напряжен, Андрей, чувствуешь, да, какой-то напряг есть.
1: Дорогие слушатели, кто только что включился, это вот не какофония, это у нас китайская техно.
2: Ну вот такая у нас китайская музыка.
1: Этот стиль как по-китайски называется?
2: Сейчас прочитаю. На фанбечан.
0: А вы китайский в России освоили или уже закинули вас туда, и вы там сами как-то?
2: Я как-то сюда в Китай приехала и китайский изучился. Вот очень на самом деле сложно. Надо, чтобы мозг был абсолютно свободен и как бы задняя часть была чугунная, понимаете, чтобы никуда двигаться не хотелось. А при этих условиях китайский учится за полгода.
1: Так а вы там как турист или дело делаете какое-то? Подкоп под великую китайскую стену?
2: Нет, дело делаю. Здесь все делают одно и то же дело. Отправляют контейнера, доставляют грузы. Вот, хотите, вам что-нибудь доставлю на радио Чипальду? Прям к вам,
1: ну,
2: да,
1: доставьте нам 400 штук китайских, я не знаю, сейчас придумаю, китайских палочек. Мы будем ими есть лягушек, которых вы же нам тоже и пришлете. В оранжевом кисло-сладком соусе.
0: Какой у вас ассортимент?
1: Огласите весь список, меню. Что можете доставить нам?
2: Вот все, что вы можете представить, и все, что вы не можете представить, все можем доставить.
1: Но мы даже не можем себе представить, чтобы мы не могли что-то представить из того, что вы нам можете доставить.
0: Чипальдук вообще в Китае популярен?
2: Он, не знаю, насколько он популярен, у нас вообще русские люди тут как-то непопулярны, вот. Но так здесь закрыто вообще все, что можно. То есть чипальдук — это такое, знаете, светлое такое и свежее.
1: Анастасия, а вот если китайцу просто сказать, подойти и сказать «чипальдук», он как подумает, что это китайское слово какое-то, выражение? Что вот он как среагирует?
2: Он скажет «хеллоу» в ответ, и ручкой понятно. Так помашет еще.
1: А там есть поблизости китаец какой-нибудь? Вот остановить и спросить, как бы он перевел «чипальдук» вот для него? С чем ассоциируется?
2: Да, я сейчас у него спрошу.
1: Вот спросите.
2: Секунду.
1: Прям с трубочкой, с трубочкой.
2: Я посмотрел, вы мне сейчас «чипальдук» дэма шо джон вэн.
0: Чипальдук,
2: да, на шо джон вэн? Вау. Чиполо. Слышали?
1: Что, он сказал чиполо?
0: Чиполо, чиполина.
2: Вот эта китаянка, сидящая рядом, сказала чипальдук по-китайски.
1: А вопрос был, вот как бы он перевел, что это означает слово? С чем оно у него, как бы, вот ассоциация какая приходит в голову?
2: А сейчас спрошу. Сейчас, секунду. Это серый, нега, чипальдук, шишамаисы. Чипуа. Она говорит, что это звучит как место, где можно купить одежду.
0: Хорошая одежда такой.
2: Обязательно со стразами. Без страз никуда.
1: Со стразами, с китайскими, сваровскими. А до китайской стены далеко там от вас?
2: До китайской стены?
0: До великой.
2: До китайской стены. Ну, ночь на поезде, может быть. День, ну, 6 часов до Пекина. От Шанхая.
0: Ага. Спасибо.
1: Анастасия, будем еще вас тревожить.
2: Вам тоже.
0: Счастливо.
1: Пока. Вот жалко, по-китайски не знаем.
2: До свидания.
1: Пока.

Прозвучал один из треков, принимавших участие в тендере на лучшую заставку к ежегодному конкурсу «Монстры российской кройки и шитья». Ну а продолжает нашу музыкальную программу песня для тех, кто в очередной раз забыл снять бахилы.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Чиплдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: «Глубокие мысли» Джека Хэнди.
1: Сотая идея. Забавно выйдет, если вы отправитесь с другом на природу. Вашего друга укусит ядовитая змея, и вы, вроде бы отправившись за помощью, отойдете на 10 метров и станете изображать, что вас тоже укусила змея. Потом вы станете препираться с другом, кто должен идти за помощью. Многие в эту ситуацию теряют самообладание. Тем смешнее будет, когда вы признаетесь, что вы пошутили.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди. What are the basic

Это была минутка веб-радио Кубы с фрагментом речи Фиделя Кастро на митинге, посвященном годовщине Кубинской революции. На радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу. Didn't it dum da da dum dum didn't it dum da da do do didn't it dum.

0: В нашем эфире была песня не о тревожной молодости, а о нечаянной радости.
1: Хотя, вполне возможно, что это и не так.

Русские пословицы народов мира. На всякий роток не нагонишь вудсток.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Миллиарды на гонку вооружений. В Сенате и Палате представителей Американского Конгресса завершилось обсуждение проекта военного бюджета США на 1985 финансовый год. Контрольной линией первого этапа в процессе утверждения ассигнований Пентагону обе палаты пришли с различными результатами. Сенат согласился выделить $291 миллиард, а Палата представителей – 284,4. Так или иначе, это рекордный военный бюджет, принимаемый США в мирное время. Если говорить о пушках, танках и новых ракетах, то высший законодательный орган страны практически полностью удовлетворил запросы Белого дома. Вопрос о строительстве очередной партии стратегических ядерных ракет первого удара MX ставился на голосование в Верхней Палате Конгресса дважды и сопровождался бурными дебатами. Но, поговорив, сенаторы все же утвердили предложение Пентагона, и в следующем 1985 году с конвейера сойдет еще 21 ракета. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. По материалам газеты «Известия» от 29 июня 1984 года. С вами в студии был Арсений Мухин. Радио «Чапельдук» всегда ваш надежный партнер. Продолжаем наше вещание. В нем прозвучит современная музыка, а также рубрика «Улыбки разных широт».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук. Grandson.

0: тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания граней между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых расклейщиков афиш.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: бесполезно напомнить, что...
1: Что занесенный в книгу рекордов 118-летний пакистанец Пушмахур Кихмаджран самый старый человек на планете.
0: Причина такого долголетия – обычный склероз. Все дело в том, что незадачливый старожил уже который год подряд забывает, что ему давно уже пора в мир иной.
1: А никакие напоминания до него не доходят из-за полного маразма и потери слуха.
0: Жесты, подсказывающие ему нужное направление,
1: он тоже не видит.
0: Задумайся.

Радіо Чіпальдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

Merrily, merrily, the Irish love me now. Merrily, merrily.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапальдук. Самое позитивное радио.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Дорогие друзья, мы прерываем наше вещание для прямого включения из Рио-де-Жанейро. В эти минуты там проходит матч по теннису между двумя сильнейшими ракетками мира – россиянкой Анной Волобуевой и Майклом Форстером. Да-да, вы не ослышались. Впервые в истории тенниса женщина играет против мужчины в одиночном разряде. Итак, Рио-де-Жанейро.

Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: Картинка.
1: Сидор был, как обычно, в папахе. И от него, как обычно,

0: Quick News на радио Чипльдук.
1: Добрый день. В эфире Quick News на радио Чипльдук. В студии Артем Кузьминский.
2: В Москве за сутки выявили минимум смертей от вируса с апреля. Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений в Чечне. На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива. В Сельта забило 6 голов в чемпионате Испании. РФС назвал возможную причину вспышки коронавируса в Ростове и Динамо. Анимационный фильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале Ван Си. СМИ узнали о планах Японии отказаться от размещения систем ПРО в США. Число вылечившихся за неделю впервые превысило число заболевших. Локомотив обыграл Оренбург в матче с тремя удалениями. В Госдуме назвали условия объявления 31 декабря выходным днем. РФС и РПЛ отказались считать форс-мажором вспышку вируса в двух клубах. Акция МД за 5 лет выросли почти на 2000%. С начала июня в Москве выпало больше 2-месячных норм осадков. Карпин отреагировал на перенос матча Краснодар и Динамо. Полиция признала убийство 3 человек в Великобритании терроризмом. Путин сообщил о частых ночевках в Кремле. Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью COVID. РФС перенес матч Динамо и Краснодар из-за коронавируса. Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе. Экс-вратарь ЦСКА предложил аннулировать сезон РПЛ. Срочно нужен хоум-офис, как вирус подсказал новую планировку квартир. Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве. В ней труда назвали главное преимущество дистанционной работы. Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии. Трамп анонсировал ограничение на вечер рабочих виз. Врач дал рекомендации по восстановлению иммунитета после самоизоляции. США испытали новый авиабомбу комплекса «Золотая Орда». Тяжеловес Волков проиграл главный бой турнира UFC в Лас-Вегасе. Трамп предложил сажать тюрьму за сожжение американского флага. Диетолог назвал способ меньше есть. США решили лишить Болтона доходов от продажи книг с секретными данными. Гитара лидера Нирвана ушла с аукциона за рекордные 6 миллионов. Трамп ответил причастность к отставке обвинявшего его адвоката прокурора. 6 сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом. Синоптики назвали самый энергетически насыщенный день. Неизвестные забрались в дом к лидеру другого матрума. МВД Беларуси сообщил о задержании 270 участников предвыборных пикетов. В Британии в результате нападения мужчина с ножом погибли 3 человека. Краснодар согласился перенести матч с Динамо из-за вируса. Участвовавших беспорядков офицеры ввели обвинение. В Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом. Гидрометцентр назвал регион России с экстремальной жарой. Планы тренер ЦСКА почувствовал недавно под разгромом от Зенита. На западе Германии установили памятник Ленину. Донецкий Шахтёр стал насекратым чемпионом Украины. Два футболиста Динамо заразились коронавирусом. Сан-Франциско Фолит представил снизу пятый автор США. Московский врач прилетел с Байкаля для помощи больницы 12. Богатейший человек Аси вошел в 110 миллиардов мира. Богатейший человек Китая уже вышел из 110 миллиардов мира. Это был Quick News на радио Чипльдук. С вами в студии был Артем Кузьминский. Всего доброго, до новых встреч.
0: Quick News на радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Что такое чипльдук? Чипльдук – название легкого крейсера в составе военно-морских сил северян, принимавших участие во время войны Севера против Юга в морском сражении при Соумтауне в 1863 году. В составе эскадры, в которую входили дредноуты «Командер Ли» и «Генерал Фрейзер», а также легкий крейсер «Чинук» и канонерка «Блю Джейн», флагман «Чипльдук» 23 июня 1863 года атаковал береговые укрепления южан. После попадания бризантного снаряда в район трехдечной палубы крейсер «Чипльдук» дал крен в 19 градусов. Команда блокировала пробоину мешками с кофе, которые временно использовались в трюме для повышения остойчивости судна. Подпаленные при пожаре и взрывах зерна кофе сначала обжарились, а затем размокли в бурлящей морской стихии, образовав специфический коричневатый соленый кофейный концентрат. И нахлебавшиеся этого тонизирующего настоя тонущие матросы, выбившиеся было из сил и утерявшие надежду на спасение, по непонятной им причине внезапно стали ощущать сильнейший прилив сил и эйфорическую экзальтацию. В результате большинство из 83 членов команды и 250 мексиканских волонтеров вплавь добрались до ближайшего берега в 12 кабельтовых в районе нынешнего Clearwater, Флорида. А четверо матросов, гребя руками и руля куском шпангоута, проплыли на обломках фок-мачты более 300 морских миль и достигли островов Карибского бассейна и Мексики, где основали поселения Сан-Джеронимо и Пиплтаун. Удивительно вели себя и обитатели морских глубин, оказавшиеся поблизости от места сражения. Так всасывающий планктон на завтрак белоголовый кит, поневоле наглотавшись бодрящего напитка, пришел в неописуемое возбуждение и, играючи хвостом, разнес в щепы вражеский шлюп «Стерди» и выбросился на сушу на расстоянии 150 метров. Дельфины резвились и выпрыгивали из воды на 50 футов, а акулы, не зная, куда реализовать образовавшийся адреналин, мчались в неизвестном направлении со скоростью современных скоростных глиссеров. В 1948 году в местечке Каунти был установлен памятник отважной команде крейсера «Чипльдук» и его капитану Эбрахаму Кроссету. На бронзовой стелле высотой в 4 метра борт крейсера, через который сыплется вечный поток кофейных зерен.

Название нашей радиостанции – символ удивительного стечения обстоятельств, спасительного провидения. А не сдавшийся врагу радиофлагман «Чипльдук» дает прилив энергии и оптимизма отчаявшимся слушателям, тонущим порой в волнах эфирной стихии и пустой болтовни. Поток кофейных зерен – наш вклад рационального зерна в закрома радио. Изображенный на флаге радио «Чипльдук» знак – это рука, которой можно грести по волнам эфира и, скрестив пальцы, надеяться на удачу. Сама фортуна в образе просыпавшихся кофейных зерен как бы напоминает Чипльдуку: сейте разумное, доброе, вечное. Кстати, в некоторых кофейнях южных штатов США до сих пор подают фирменный кофе сорта Чипльдук. В Москве, в клубе на Кузнецком, где часто бывают члены нашей радиокоманды, можно также отведать чашку кофе под тем же названием. Кофе Чипльдук. Пейте разумное, доброе, вечное.

пока на сцене остается хоть одна хорошенькая девушка, театр хоронить преждевременно. Джордж, Джин, Нейтан.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

прозвучала композиция для извлечения корня кубического из 581. Ну а наш слушатель Виталий П. из Коломны просит передать следующую песню для всех людей с искривленной носовой перегородкой.

0: house tonight.
1: Устройства и механизмы народов мира. Часть 29. Внимание! В целях популяризации ниже следующего механизма болгарскими кинематографистами был снят учебный мультипликационный фильм, в котором любимый кукольный персонаж, ученая сова Златка, в доступной для понимания простых тружеников форме, поясняет принципы его работы.
2: Народная республика Болгария, 1974 год. Консервный завод «Дружба», город Варда. Изобретение, патент номер 409/3. Приспособление полуавтомат для отделения косточек от слив при промышленном приготовлении консервированного яблочно-грушевого сливового компота ассорти. Принцип действия. Обладающий специальными навыками мастер-раздельщик по фруктам помещается полулежа в удобной позе в специальное кресло, клоня голову на фиксирующий подголовник с фруктоприемной воронкой. После запуска установки по специальному желобу через воронку в рот раздельщика последовательно складывается с интервалами в 5-10 секунд тщательно вымытые цельные сливовые плоды. После быстрого и умелого отделения сливы от косточки фруктовая мякоть в виде двух половинок проходит термическую стерилизацию и поступает затем в закаточную банкоукладочную машину. Отработанные косточки в специальных контейнерах в качестве семенного материала поступают в распоряжение плодоводов Солнечной Республики. Демонстратор устройства, мастер-раздельщик по фруктам 6-го разряда, братка Петков.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В эфире новости на радио Чипельдук. В студии Максим Соловьев. Назван фрукт, нормализующий уровень сахара в крови. Резистентный крахмал и пектин в составе зеленых бананов помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и обеспечить длительное чувство сытости. Об этом изданию рассказала австралийский диетолог. Врач объяснила, что недозрелые зеленые бананы содержат меньше сахара, чем полностью спелые. Также в их составе больше резистентного, то есть устойчивого, крахмала. Это крахмал, который не расщепливает ферменты поджелудочной железы, он перерабатывается полезными бактериями толстого кишечника. По словам диетолога, резистентный крахмал действует как клетчатка, то есть растительные пищевые волокна, и заполнит желудок, усиливая чувство сытости, ускорит кровоток в области толстого кишечника и прямой кишки, улучшит циркуляцию нутриентов и подавляет рост патогенных бактерий. Зеленые бананы также являются богатым источником пектина, сложных углеводов, которые помогут фруктам сохранить свою структурную форму. В долгосрочной перспективе увеличение доли резистентного крахмала в рационе предотвращает развитие инсулинорезистентности, ведущей к сахарному диабету, потере чувствительности к гормону инсулину. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч! Продолжим наше вещание.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 10 часов 10 минут.

Это была музыка для чтения вслух произведений Никола Макиавелли в очереди на таможенных терминалах. Ну а сейчас прозвучит мелодия для тех, кто собирается засыпать сахар в стволы вражеской бронетехники.

0: лукоморья дуб зеленый.
1: Золотая цепь на дубе том.
0: И днем, и ночью кот ученый.
1: Все ходит по цепи кругом.
0: Идет направо, песнь заводит.
1: Налево сказку.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Во Францию, что ли?
3: Это мы в республику Чад звоним.
2: А там по французски стало.
3: Игры, которые вы сделали, из «Анвалид». «Анвалид». «Инвалид». «Инвалид». «Недействителен».
2: Понятно.
3: Так, «Инвалид». Чад у нас, значит...
2: Початиться с Чадом не удалось.
3: Так, давай вот этому позвоним.
2: Давай
3: так.
2: Вот этому. Кстати, вот этот уже несколько раз оставлял заявку, а мы все ему не звоним. Все звоним вот тот. Они очень похожи, кстати, заметил, Андрей, что вот этот, что вот тот.
3: Еще тот?
2: Нет, вот тот. Еще тот — это наш старый, добрый. А это вот тот. Не вот этот, Андрюш, а вот тот.
3: А, этот.
2: Да, да, да. Но не вот этот, я имею в виду.
3: Угу.
2: Андрей, но не, это не тот самый, учти только, конечно же.
3: Человек по фамилии или по кличке Лапотник.
4: Да?
3: Добрый день.
4: День добрый.
3: А, скажите, пожалуйста, вас не интересует интернет-радио? Вы не слушаете никогда?
4: А, слушаем.
2: Слушайте. А какое сейчас у вас интернет-радио включено? Это соцслужба звонит вам.
4: Но сейчас непосредственно никакое, а так в основном «Чипельдук» слушаю.
2: Так еще раз давайте запишем. «Чипельдук»?
3: «Чипельдук» с буквой «Е».
4: «Чипельдук».
2: «Чипельдук». Спасибо. Спасибо, извиняюсь, отняли у вас на 20 секунд.
4: Ну, всего доброго.
2: Всего доброго, счастливо.
4: До свидания.
3: Спасибо. Так, ну что, он минутку отдохнул. Все, давай опять звоним Лапотнику.
4: Алло.
3: Добрый день.
4: День добрый.
3: Да, звонят вам с радио «Чипельдук».
2: С радио «Чипельдук». Заявку оставляли?
4: Ну, было дело, только не я, наверное, а другие.
2: А давайте их сюда. Сразу все.
4: А вот не могу этого, не могу никак этого сделать, так как находимся в другом месте, в разных местах сейчас.
2: А вас много? Вы другие? Разбросаны?
4: Ну, как, у меня друзей много, а кто из них это сделал, не могу сказать.
3: А вот чтобы не обидеть, у вас Лапотник — это что, вас подставили, или ваша кличка, или все-таки фамилия?
4: Это погоняло с детства.
3: Понятно.
2: А вы какую-то, так сказать, предпочитали данный вид обуви или игру
4: в лапту? Я занимаюсь тем, что просто долгое время плюл лапти. И не только лапти. Uh-huh. И по детству у меня таковым и обозвали. Поэтому и закрепилось.
2: А слабо вот сейчас выйти в лаптях? Есть какая-то вероятность?
4: Боюсь, что нет. А, нет, ну вообще есть в ближайшей перспективе.
3: А вы в каком климатическом поясе-то находитесь? В Москве?
4: Подмосковье.
3: Подмосковье.
2: А давайте вы скажите нам, когда вы выйдете в лаптях, мы вам позвоним в этот момент и будем в прямом эфире смотреть за реакцией людей, если таковая будет. Вы идете в лаптях, допустим, от бедра, походка такая свободная.
4: Но... В шах и в лаптях, да?
2: Ну да.
3: По борозде, по пашне.
2: Нет, там никого не встретишь.
3: Не встретишь?
2: Это надо идти, давайте, это как флешмоб.
4: Боюсь, что только кролики испуганные будут.
2: Это надо как флешмоб. Это должен человек просто...
3: Ну, давай объявим флешмоб в центре Москвы, значит, в день, международный день.
4: Отличный пикет в лаптях, да?
3: Все, да, подъезжают там 5000 человек, все в лаптях.
2: Где их лаптях сколько найти, что он один плетет?
3: Или проходят по разделительной полосе там Нового Арбата или Кутузовского, по выделенной полосе. Идут в лаптях.
2: А признайтесь, вот навык-то утерян уже так вот с закрытыми глазами.
4: Вот закрытыми нет, а так навык очень даже сохранен.
2: А сколько по времени занимает? В зависимости от размера?
4: По времени где-то, думаю, часа 3-4, может быть. Может, ну так, по-грубому. В зависимости от наличия материала.
2: Что вас побудило вообще к этому, так сказать?
4: Ну, в детстве все нравилось, что связано с узлами, с плетением. Вот. И, соответственно, все эти всевозможные промыслы осваивал. С детства. Обалдеть. Ходя на кружки всевозможные, интересные.
3: Корзинки какие-нибудь для грибов.
4: Корзинки,
3: лукошки.
4: Плетение, вязание, шитье. Все интересно. Это все узлы, все плетение.
2: А как вот сейчас в современном мире, где уже, в общем, с трудом кто-то вяжет.
3: Лыка.
2: Лыка, да. Как вы вот обходитесь? Руки-то тянутся, руки-то что-то завязать же.
4: Как-то не знаю. Последний раз, кто-то знал, что это классно.
3: Это вот, кстати, завязка по звуку пошла. Завязался звук узлом у нас. Мы вас сейчас просто плохо слышим.
2: А скажите, а мы вас хуже.
4: Алло,
2: вы развязались опять. У вас звук развязался. То, что нам надо как раз.
4: Хорошо, ну, это приятно.
3: Да, нам нужны люди, которые умеют плести. Наплести,
4: ну,
3: байк каких-то.
4: У нас хорошо получается эфир заплетать.
2: Какие пожелания, какие любимые программы?
4: Да, все устраивает, в общем-то.
2: Ну что же, спасибо большое.
3: Может, мы подумаем огромное. Насчет того, вот мы заказываем всем в зависимости от профессии. Вы, например, плетеный чепульдук нам изготовить можете?
4: Плетеный чепульдук?
3: Логотип чепульдука плетеный из вот
2: ну, что-нибудь вообще
3: бересты.
2: Что-нибудь сплести для чепульдука.

0: Рубероидная фантазия в апельсиновом суфле для нежилого пентхауза. Так еще можно было бы назвать песню, которая только что отзвучала в нашем эфире.
1: А вот можно ли следующую композицию назвать «Максимилиан, отвянь уже от Шарлотты»? Это уже большой вопрос к вам, дорогие слушатели.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чиппельдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

В Москве вечер. У кого-то уже слипаются глаза, а в далеком Гонолулу раннее утро. И гавайские труженики уже надевают свои маски и ласты и идут на работу. Встречаем утро по-гавайски.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мы обычно шутили над дедушкой, когда он говорил, что он уходит порыбачить. Но никто не смеялся уже в тот вечер, когда он вернулся, приведя с собой проститутку.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: A new world of sound. Adventures in stereo.

Please call Jimmy. Please call Jimmy.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Have a good time now. Welcome to Paradise.

0: перекрестке судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие друзья, в уютной гостиной радио Чиплетук. Аркадий Марчулёнис, ваш покорный слуга, ведущий программы «Встреча с интересным человеком». И сегодня у нас в гостях Павел Скорнюк.
3: Здравствуйте.
2: Да, вот, Павел, как вас представить? Вот тут у меня возникли определенные сложности. Все-таки достаточно необычная профессия. С одной стороны, вроде археология, а с другой стороны, наоборот. Как-то, вот, может быть, вы сами буквально парой слов опишите, вот, в общем, что это такое?
3: Вы знаете, у нас нет сейчас названия конкретного, потому что мы такие, как бы, ну, футурологи, археологи, или такие какие-то консерваторы. Ну, в общем, эта профессия только оформляется.
2: Футуролог-археолог.
3: Футуролог-археолог, да. То есть мы, археологи, будут работать, а мы для них готовим почву. Значит, о чем идет речь? Мы делаем, сразу скажу, вот с конца начну, мы делаем курганы. Курганы.
2: Курганы. Ну, да. То есть давайте поясним нашим радиослушателям, что в целом
3: ну,
2: такое.
3: Ну, курганы, это такая есть целая культура курганов. То есть вы знаете, есть курганы скифские, курганы вятичи. Ну, разные народы делали курганы, такие земляные холмы. Угу. Значит,
2: народы... Где впоследствии можно было обнаружить.
3: Да, и в эти курганы, эти народы, при захоронении или просто вот закапывали возможные, так сказать, предметы быта, искусства, ковры, какие-то посуду. Если это с могилы какого-то человека, вождя, то там какие-то для него вот специальные были индивидуального
2: так,
3: пользования предметы.
2: Значит, насколько вот. Я понимаю, вы для потомков
3: да.
2: создаете вот эти так называемые курганы настоящего времени нашего с вами.
3: Совершенно верно. То есть почему? Потому что вот археологи, они что делают? Они не знают даже подчас, где копать. Угу. И на это уходит много времени. Они ищут, что-то копают. Значит, и там найдут какие-то черепки, какие-то остатки там от статуи, какой-то нос отбитый, рука, понимаете, какие-то там монеты ржавые. Значит, это очень трудно найти. И что? И вот потом надо гадать, как по этой, так сказать, черепку восстановить, как жили люди в то время. Это очень трудно.
2: То есть во многом вы хотите облегчить задачи будущим археологам.
3: Совершенно. Просто вот в десятку вы сказали, вот, Аркадий, просто в десятку. То есть мы готовим для них почву в прямом смысле. Вот и в этой почве археологи уже получат такое захоронение этих предметов всевозможных, совершенно разных.
2: Ну, а давайте тогда так. Какие это предметы?
3: Вот, ну, это перечислять я буду всю программу. Ну, начинай,
2: скажем... перечислите самые вот базовые в нескольких, скажем так, градациях.
3: Посуда, конечно, посуда. Техника, электроника. Продукты. Сельхозпродукты, книги, сантехника, игрушки. Понимаете, все, что возможно. Но здесь подробно просто можно рассказывать, потому что очень интересно.
2: Где вы берете эти предметы? Это нас на помойке, извините,
3: нет,
2: или это кто-то отдает?
3: Нет, нет. Фишка в том, что все предметы, они новые, новые. Имеют совершенно товарный вид.
2: Да. То есть вы покупаете их?
3: Мы покупаем, да. А если даже берем у кого-то, то есть человек этим пользовался, то чтобы это работало, и чтобы это еще там, через 500 лет можно было, как сказать, понять, что это такое. Потому что если раздолбанный какой-то взять радиоприемник, то потом уже от него вообще ничего не останется. Поэтому вот, ну, вот взять посуду,
2: то есть это,
3: например,
2: своего рода да. свалка новых товаров.
3: Новых и работающих предметов быта, по которым люди будущего, археологи, или кто найдет, могли бы восстановить, как мы с вами жили, в каком мире, чем мы были окружены.
2: Очень интересно. А где выбираются места и как это происходит технически? Вы закапываете это в землю или сверху кучу насыпаете?
3: В перемеску. То есть у нас разные технологии были. То есть зависит от грунта. Иногда мы просто кладем слой предметов, слой песка. Слой предметов, слой песка, слой предметов, слой песка. Вот. Но с песком легче работать, потому что, например, глина, сугинки, черноземы, там другая история. Там бывает, что мы просто вырываем небольшую, неглубокую яму, кладем эти все предметы и бульдозерами, и вручную, конечно, аккуратно все это сверху погребаем, так сказать, закапываем. Вот. Сама культура, хочу сказать, напомнить, вот ведь у египтян что у них? Там пирамиды. Да, потому что у них такой климат был, они делали, и они, например, захоранивали фараона, и то, что понадобится фараону в царстве Аида на том свете, ему клали там покушать, попить, носить вещи, роскошь какую-то, даже, может быть, каких-то рабов клали и так далее. Оружие, естественно, вот, что-то почитать, посмотреть там, ну, тогда айфонов не было, но тем не менее. Вот, и поэтому смысл тоже такой вот. В этих курганах людей захоранивали, эти народности, вот, например, народности пазырыки, сувляхи. Вот. Ну и скифы, как я сказал, и индоевропейские народы, таких очень много захоронений. Вот. И часто там могила, и вот это тоже то, что человеку было нужно. Мы не захораниваем. Было только один есть. Один случай был, когда мы закопали, это по просьбе конкретного, значит, захоронили пенсионера. Он, значит, почил в бозе, как говорится, Ефим Проскуревич Виталевич. Вот. И ему положили с собой, вот как он жил, вот его скарб, ну, не хитрый скарб, понимаете, фактически потребительскую корзину ему положили, вот что полагается, там, бутылка подсолнечного масла, 2 килограмма гречки, там, пачка муки, консервы, скумбрия, ну, мыло там, спички, 2 пары носков и так далее. Но мы ему как фараонские сделали вот захоронение. Мы ему положили также предметы роскоши. Роскоши, которых он был лишен при жизни. Вот, ему положили туда золотые часы, Rolex, шубу, ковры, премиальный пакет акций «Газпрома», туалетная вода и все Лоран. Вот такие, в общем, в костюме Миучи. Миучи, значит, такой тоже элитный бренд. Вот, и положили ключи от Гелендвагена.
2: Роскошно.
3: Ключи от Гелендвагена, вот, положили ему тоже туда, потому что сам Гелендваген откопали и угнали. Такая была история, мы больше, кстати, не повторяем. Вот... Я расскажу, кстати, вот история, как Гелендваген, ведь мы положили ему Гелендваген, но его подкопали снизу, подкоп сделали. И угнали тоннель, 2 километра сделали, и угнали.
2: Я понимаю,
3: мы больше не стали класть такие
2: скажу,
3: большие
2: я
3: вещи.
2: Я не удивлен.
3: Да,
2: вот как раз интересен факт, а как будут ли какие-то наводящие, я не знаю, карты, или вот как археологи будущего должны будут наткнуться?
3: А, во-первых,
2: есть,
3: конечно,
2: какие-то подсказки? Или это должно быть...
3: Конечно, конечно. Во-первых, это все делается не на 50 и не даже на 100 лет. Археологи – это профессия, понимаете, ты копаешься в слоях культурных наслоений 500 лет, 1000, 4000 лет. Поэтому первые 50 лет там, конечно, будет охрана.
2: Ага,
3: охрана, вот, оцепление.
2: Вот, вот я
3: да,
2: хотел
3: да,
2: как
3: да.
2: раз понять, чтобы не
3: да,
2: производило
3: конечно,
2: казусов.
3: Ну, конечно, конечно. Потом через 100 лет уже остается только видеонаблюдение и группы быстрого реагирования. То есть уже они видят, если
2: и
3: что.
2: И приезжают.
3: Да, ну и там уже порастет бульон, люди немножко забудут это как бы потом. И через 200 лет уже охрану можно снять, и только как бы вот фанаты могут...
2: Ну вот на ваш взгляд, добраться. Когда оптимально нужно откапывать то, что вы сейчас закапываете?
3: 500 лет, не
2: 500?
3: 500 лет. 500 улицы, конечно,
2: не многовато?
3: Ну, это не для нас с вами делается, ведь, Аркадий. Поэтому...
2: Не, я понимаю, просто интересен факт. Ведь задача какая? Задача, чтобы человек будущего удивился, правильно?
3: Он не
2: Или
3: то, что удивился,
2: он
3: да. Он должен потом это изучать. Может быть, да-то пользоваться, разгадывать, что это было. Может быть, а сохраняться. Понимаете, можно сказать вот просто контраргумент, что в музее все это будет храниться.
2: Да.
3: А может быть, через 1000 лет музеев не будет, понимаете?
2: Только все и дело, что
3: это
2: мы
3: все...
2: не загадываем ли мы слишком далеко?
3: А это хорошо, потому что земля лучший консервант. То, что в земле, в грунте, оно точно сохранится. Это ли какой-то, катаклизм, или что-то там рукотворное, все это вот здание разрушится, и все будет погребено просто, черт знает где. Вот. А это аккуратное уже земляное сооружение такое. И там все это законсервировано.
2: Это будет на территории России или как это вот чисто
3: пока на России. В России пока мы делаем. Вот у нас последний, кстати, самый высокий у нас. Он, вообще высота кургана, значит, от 15 метров до самый большой у нас 150 метров.
2: 150 метров.
3: 150. Это такой мощный курган. Под армавиром мы сделали. Там очень мощно. Вот. Но там мы, кстати, уже другие технологии. Мы сделали, конечно, упаковочная пленка, вот такая спупырчатая такая пленка, пакеты, коробки, антивандальные ящики. То есть даже если нашел, это просто так не вскроют. Да, это как бы нужны автогены, какие-то техника, в общем. И не растащит. С отягощениями, там они тяжелые, это не утащит любитель просто.
2: Ну, камеры, камеры же, все равно камеры.
3: Ну, камеры, да. Ну просто, ну мало ли что, знаете, как это все. Вот. Поэтому там большой.
2: Камеры можно выключить, в конце концов.
3: Да, и там наравне вот с такими вещами, какие-то, которые от нас, их дедушек, там, писающие машинки, принтеры, там, пейзеры, это все понятно тоже. Но и более новые вот носители, например. Мы кладем туда флешки, диски. Вот мы полностью захоронили там соцсеть Кунстаграм. Это новая сеть. Кунстаграм, да, там. И всю переписку, все фотографии там, все абсолютно мы захоронили на 19 сентября вот прошлого года. Вот как это было. Ага. Все скопировали. Это уйма, фиговая гора в прямом переносном смысле информации. То есть там 100 миллиардов терабайт информации вот этой всей сети. Фотографии, аудиозаписи, там все, там много. Треки музыкальные, там какой-то.
2: Обалдеть,
3: компромат,
2: конечно.
3: Какой, переписка.
2: Я, честно говоря,
3: просто...
2: вот когда я узнал, вот, что вы к нам придете, да, у меня вот сейчас состояние, конечно, такое.
3: Но
2: человека...
3: присоединяйтесь, Аркадий, присоединяйтесь. Нам нужны
2: шоке,
3: волонтеры.
2: Да.
3: Но мы закопаем. Очень
2: давайте
3: интересно.
2: Сейчас объявим, кто нам нужен. Кто нужен для этой работы?
3: Нам
2: может,
3: нужны диггеры. Ну, диггеры как? Не в смысле, которые по пещерам лазят, а диггеры, которые могут копать. Просто землекопы, ребята, хорошие, значит, телосложение, выносливые.
2: Кто может просто с лопатой?
3: Просто
2: буквально
3: с лопатой. Потому что экскаваторы можно навредить, там, наломать дров. Все-таки там есть вещи такие деликатные, потому что мы храним и предметы искусства какие-то, тоже статуи из парков. Вот,
2: ну, а вот ваша какая-то заинтересованность, извините за такие...
3: Ну, как это? Потому что нельзя жить сегодняшним днем.
2: Угу.
3: Нам же сегодня интересно, как была жизнь наших предков, понимаете, или там где-нибудь в Помпеях, или, не знаю, неважно, североамериканских индейцев. И люди мучаются, гадают, как это было все устроено. Вот они жили, возможно, так, а возможно, это было для этого использовалось. А вот это, может быть, это первый калькулятор такой вот древний
2: это
3: был
2: очень
3: у племени
2: очень,
3: инков. Вот.
2: Очень необычная, интересная и такая... смотрящая далеко вдаль профессия.
3: Очень. Это, вы знаете, вот еще скажу, мы даже продукцию захораниваем. Ведь вам известны факты, когда археологи находили какие-то амфоры, и в них семена злаков, которые там выращивали в Египте там 4000 лет назад.
2: Вот. Но и я вот видел, тоже... что люди находили вот там Баган-Вилс или какие-то вот эти спирт-рояль, Юпи, что ли? Ну, вот из 90-х
3: вот
2: вещи.
3: Это, да. Не, а вот это вот люди тоже обнаружат в будущем. Понимаете, там мы захоранивали, закопали. И маринованные куриные грудки вместе со слычницей и с кетчупом. Понимаете, выпечку, десерт и гречку. Да, интересно тоже знать, что мы кушали.
2: Да,
3: ну,
2: да,
3: хлеб,
2: да,
3: естественно. Зелень плохо сохраняется, скажу сразу. Зелень, тут проблема, конечно. Вот. Лапшу быстрого приготовления. Тоже будет интересно археологам заварить
2: вот лапша
3: кипятком.
2: Лапша действительно, это же очень такая уже устоявшаяся форма питания.
3: А может быть, не будет будущего. Они будут думать, а как вот они питались. И она сохранится, скорее всего. Печеньки. Вот печеньки, кстати, хорошая вещь. Почему? Вот даже на упаковке написано, срок хранения иногда полгода, год, полтора, да. Я вам скажу по секрету. Они и 100 лет могут храниться. И 500. Потому что с этими консервантами, которые там, точно, они, им ничего не будет через 1000 лет. Их могут прекрасно покушать археологи. Вот. Поэтому, ну, вот и сельхозпродукции тоже мы захораним. Ячмень, рожь, пшеницу, какие-то еще вот. И, ну, так скажем, это вообще семена разумного, доброго, вечного. Мы вот закапываем в землю, вносим.
2: Ну что, дорогие друзья, сейчас ненадолго прервемся и как раз послушаем какую-либо археологическую музыку прошлого.

0: перекрестке судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Ну что же, дорогие друзья, вот вы слышите, какой интересный у нас получился рассказ. Павел Скорнюк пришел к нам сюда сегодня в гости на радио Чиплетук в программу «Встреча с интересным человеком». И мы вот пообщались с футурологом, археологом. Я даже не смогу, наверное, точно определить, это за такая профессия.
3: Ну, я еще вам скажу, тут несколько интересных фактов. Вот, например, мы, конечно, книги сохраняем. Почему? Потому что книга уходит. Бумажный носитель, вообще.
2: Да.
3: А ведь будет интересно сохранить вот эти, как берестяные грамоты находят, в курганах. А здесь они найдут книги. Беллетристика, фантастика. Сам издат, например, он не сохранится, да? Вот. Одного идиота закопали. Идиот, это в смысле Достоевского роман, написали один роман. Почему? Потому что это вечная книга, ее явно будут переиздавать. Поэтому это редкостью не будет. Один идиот, Но зато полное собрание сочинений Ленина закопали, там Канта, философов Шопенгауэра. Вот. И мы сотрудничали с Государственной библиотекой имени Толстых. Ну, там она странное название, но это обоих Толстых, Льва и Алексея. Алексея. Вот. И полностью закопали эту библиотеку. Вот все книги, которые у них были, они пожертвовали нам. Всю библиотеку закопали.
2: Очень интересно. Очень.
3: Ну, это просто интересно. Потом учебники школьные. Это особенно вот ОБЗ. ОБЗ закопали учебники.
2: Вот как учили в тот или иной
3: период. Как учили по геометрии, по математике, И, конечно, учебники истории. Потому
2: вот
3: что
2: это самое
3: история,
2: важное.
3: Вот какую
2: Она
3: историю?
2: Же история постоянно трансформируется.
3: Конечно.
2: Постоянно. Выясняются какие-то новые подробности.
3: Да.
2: На каждом историческом отрезке ты можешь прочитать и понять, кто вот был в этот момент тот человек, о котором идет речь. Вот в этот исторический момент он считался.
3: А вот еще, как вам, вот очень зрелищно было, когда пришел оркестр, мы, конечно, оркестр не закапывали, но каждый принес свой инструмент,
2: так.
3: И мы под музыку закапывали тромбоны, понимаете, геликоны, барабаны, скрипочки, гобои, в общем, все дела вот эти. И рояль, конечно, закопали.
2: Ну, на видео осталось
3: На
2: это?
3: Видео есть, да, но что-то иногда у нас эксклюзив, потому что если на видео, там люди, знаете, привязка к местности, и они могут прийти и раскопать.
2: Вот.
3: Сантехника, конечно, это обязательно. Как вот люди взяли ванну, закопали раковину, унитаз закопали, конечно. Ну, с содержимым, между прочим, унитаз с содержимым, чтобы люди знали, во-первых, и питательный рацион, что мы кушали, и микрофлору кишечника. Вот, закопали счетчики.
2: Индивидуальные
3: приборы учета, вот эти вот водные счетчики закопали тоже.
2: Павел Скорнюк сегодня, напоминаю, у нас в гостях. В нашей программе «Встреча с интересным человеком». Павел, я смотрю, вас не остановить, потому что тема богатая, тема интересная.
3: Все равно, как бы, я пока не выговорюсь, я просто не имею права уйти. Меня ребята, как говорится, сказывают, ты что ты там, Паша, ты не донес всю.
2: Мне кажется, что тема раскрыта дальше. Вам не кажется, что все-таки люди начнут больше интересоваться и раскапывать преждевременно то, что вы закопали?
3: А вот, например, оружие.
2: Оружие.
3: Тема рискованная.
2: Вопрос рискованный.
3: Мы остановились, мы, конечно, закопали немножко там, но это дело рискованное, поэтому мы игрушки детские, игрушечные пистолеты, пушечки такие.
2: Такая с присоской пистолет.
3: Да, потому что мы решили с этим, с настоящим оружием не связываться. Его надо, оружие все отовсюду собрать, вместе с боеприпасами, боезарядами, и закопать поглубже, и не сказать где.
2: Да, боезаряд это никогда не знаешь.
3: Детские игрушки, добрые плюсовые миски, китайские какие-то силиконовые, всякие Барби и Кен, это все закопали. Кто знает, через 1000 лет будет Барби? Никто не знает, как она выглядела. Может быть, она будет толстая.
2: Все живут сегодняшним днем, Павел Скорнюк,
3: солдатики, драконы, монстры, всякие уродцы, силиконовые игрушки такие, тоже закопаны.
2: Железные.

0: шли белые еноты, кенгуру, тоже с сумкой набитой всяким
1: хламом. А у вас нет такого, вот не бывает такого нервного тика? Хочется что-то закопать, а нечего? Такое вот, ну, какое-то вот желание психологическое, что-то взять и закопать.
0: Хороший вопрос, хороший, но я вам не смогу даже в этой программе сказать, кого бы я закопал, честно говоря, глубоко-глубоко, вот, но это потом когда-нибудь,
1: после люди загадают.
0: Потом мы, вы знаете, вот мы, например, закапывали эти таблички тоже всякие, вот это тоже ушла на базу, например, где ты такой найдешь там? Не включать, работают люди, не влезай, убьет. Вот такие таблички там.
1: А, кстати, не влезай, убьет, интересно. Раскапываешь, да? А тебе говорят, не влезай, убьет.
0: А вот это, человек другая вещь. Это знаете, мы закапывали, когда плакаты. Плакаты — это то-то содержание нашего времени. «Миру мир», например. Вот эта неоновая вывеска, которая там на Тверской где-то была, она сохранила «Миру мир». Угу. «Да здравствует КПСС», у нас две вывески закопаны. Несколько вывесок «Коммунизм победит». И дальше кто-то говорит, а давай просто записки бытовые. Вот просто муж жене оставил записку. Или там ученики, учительницы. Ну, рекламные баннеры, конечно, тоже вот всякие.
1: Ну, реклама это, конечно, очень показательно.
0: То или иное. Там йогурт вот этот, Егорка. Потом вот реклама, вот это был обалденный пылесос. Помните, такой был рекламный баннер? Ну, он стоял там на Тульской. Вот. Тоже мы его закопали. Бульонные кубики там, всякие рекламы разные. Рекламы много мы закопали. Вот. Ну, что...
1: Время-то у нас заканчивается.
0: Я поэтому скажу, да, вот из записок закопали 20 килограмм черной икры.
1: Да вы что?
0: Да, в банке. Да, и записку, значит, у нас там Гоша оставил записку для археологов будущего. Знаете, какая записка?
1: Не ешьте ни в коем случае, или что?
0: Не, он написал, ну что, съели... вот. Археологи сейчас... будущего или какие-то пришельцы с другой планеты, которые обнаружат, например, ну какой-нибудь айфон сегодняшний или унитаз, да, это, конечно, многое рассказывает ему о нашей сегодняшней цивилизации, о нашей сегодняшней жизни, о современном мире.
1: Да, это очень важно. Ну что же, сейчас копать поедете или как?
0: Пока копать поедем, да. Сегодня мы вот собираемся закопать, кстати, из продуктов полностью меню ресторана «Русская фазенда». Решили полностью, вот они нам привезут покушать, а мы это закопаем. И человек просто, вот, археолог раскопает и увидит, вот, что кусал человек в ресторане, например, «Русская фазенда». Поэтому разное очень, все очень интересно.
1: Нет, я тут должен сказать, что одна из самых интересных у нас получилась передач из цикла «Встречи с интересными людьми». Действительно, очень неожиданно, очень содержательно и, так сказать, с прикидом на будущее.
0: И мы закопали интернет, я хочу сказать. Знаете, как мы сделали?
1: Ну-ка.
0: Мы закопали, мы соединили кабелем под землей несколько курганов. В курганы закопаны серверы,
1: так.
0: И они между собой соединены и работают пока. Сколько проработают, не знаю. Ага. Поэтому если люди раскопают, они поймут, что вот это была сеть интернет. Вот там серверная, ага. Вот это все, значит, транспондеры какие-то. И оптиковолоконные, значит, эти провода на глубине. Поэтому интернет мы тоже зарыли.
1: Но наш радио Чипльдук не закопайте, нет?
0: Ну, эфир трудно закопать. Ну, можно закопать, не знаю, вот как. Я слышал, вы сажали этот самый...
1: Дуб
0: сажали.
1: Да.
0: Поэтому вот дуб, он уже по-своему такой живой курган из кургана. Можно кургане наверху посадить тоже дуб.
1: Ну что же, огромное вам спасибо за действительно содержательный, глобальный, масштабный проект, за интересный рассказ. И, наверное, будем ждать вас вновь для того, чтобы как-то нам следить за этим прекрасным, удивительным процессом.
0: А с удовольствием, это нет проблем, и все расскажем.
1: Павел
0: Скорлюк,
1: как вас все-таки охарактеризовать-то? Вот? Может быть, мы спросим у наших... радиослушатели, пускай они пришлют название вашей интересной профессии.
0: Ну, пусть подумают, да, потому что нам важнее само делать название. Важно, как это... Это археологи будущего, они придумают, кто мы были для них. Мы для них были просто предки.
1: Ну, а для нас вы были прекрасным гостем сегодня. Спасибо вам большое за участие в программе.
0: Спасибо, Аркадий, да. Зовите все, всегда расскажем, показываем. И вообще, я говорю, присоединяйтесь, это очень увлекательно.
1: Да, товарищи, если где-то волонтеры, Если кому-то хочется покопать, хочется докопаться, приглашаю.

0: Сообщество Павла Скорнюка
1: и товарищи.
0: Ну что, всего доброго, до новых встреч.
1: Да, и как говорится, смотри глубже и копай туда в корень. И когда-нибудь наши потомки скажут нам большое спасибо.

0: пища приходит и уходит, а аппетит остается.
1: Радио Чиппельдук. Великая гастрономическая революция. Переворот на 360.

0: Под предыдущую мелодию только что была построена гимнастическая пирамида «Энтузиасты» в детской спортивной школе города Шатура, как нам только что сообщили на форуме сайта.
1: А под музыку, которую вы сейчас услышите, как показала статистика, у ваших четвероногих друзей на свет появляются исключительно породистые щенки.
0: Даже если у их родителей была сомнительная родословная.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Радио Чипальдук. Страшное. Смешное. Радио.

0: В студии радио «Чаплидок» наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Передаем краткий курс взяток и откатов на сегодня по Москве и Московской области. Освобождение от срочной службы в армии. Осенний призыв – $6225 США. Весенний призыв – $6458 США. Получение водительских прав в ГИБДД без права вождения, но с выездом на дом – $4000 США. С вождением – $6000, оплата принимается и в евро. Взятка на получение лицензии на дачу взятки без права передачи взятки другому должностному лицу – $4728 США. Откат норвежскому правительству за разработку норвежского нефтяного шельфа в тайне от норвежского парламента – 3 миллиона крон в 2% эквиваленте. И в заключении взятка при Семирике без двух по-прежнему 8 в гору. Подробнее вы можете ознакомиться с курсом взяток и откатов на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго. С вами был Никита Псоев.

0: Новостью дня у радио Чипльдук.
1: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
2: Россиянами в ближайшие 3 года не придется задумываться о теме, стоит ли их продавать большая и дорогих квартирами и перебираться в более скромных жильем. Вчера глава Минэкономразвития заявила, что рыночных налогу на квартира может быть введена лишь после 3 года. Французских скоростное поездом установило новых мировым рекордами скоростью, разогнавшееся до отметку 574,8 км в часов. Оно сумело сделать этим на так называемое специально подготовленный участку скоростными трассой к востокам от Парижа. Достижения зарегистрированными представитель власть. Прежних рекорда в 515,3 км в часы была установлен других поезду в 1990-х год. Об этом сообщало Интерфаксу.
1: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка и новостях». И снова звучала немножко она музыкой об радио «Чипльдук».

0: Прозвучала музыка для проветривания нежилых пыльных помещений площадью до 220 квадратных метров.
1: Следом за ней прозвучит мелодия для коллекционеров стоматологических инструментов, выпущенных до 1950 года.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Так, Юлик, может быть, нас слушает, но Юлик, может, я думаю, не один, а много Юликов сейчас на проводе будут.
3: Нет.
2: В эфире нас слышат Юлики. Все Юлики замерли в напряженном ожидании, потому что сейчас будет нанесен...
3: А Юлик — это же Юлиан, правильно?
2: Юлиан.
3: Ты... Не так ты.
2: Юлик Лена, например, есть, да. Тоже, да? Юлик Лена. Фучик. Юлик...
3: Ты думаешь, Юлик Лена нас слушает?
2: Нет.
3: Нет.
2: Юлик Робертс.
3: Юлик,
2: только
3: да.
2: Она.
3: Она, это, а сейчас он будет.
4: Алло.
3: Алло, Юлик. Юлий.
4: Эгей.
3: Эгей.
2: Эгей.
3: Эгей.
2: Алло.
3: Эй, Юлик-то. Соскочил.
2: Юлик соскочил, да.
3: Будем
2: хотя, между
3: раз.
2: Прочим, Юлик любит технику Apple, как нам доложено. Угу. И индийскую культуру.
3: А, ну вот он и соскочил.
2: Ну вот эгей по-индийски, может быть, означает, что...
3: Пошли вы.
2: Я не знаю. Так, внимание, еще раз. Юлик, ну... Алло. Алло.
4: Алло.
2: Это Юлиан?
3: Вот.
2: Ну, в общем, не отзывается ни на Юлика, ни на Юлиана.
3: Да. А зачем?
2: А как
3: говорить?
2: По-индийски звучит это имя, мы не знаем. Он любит индийскую культуру.
3: И главное, где он находится, тоже мы не знаем.
2: Тоже мы не знаем. Но...
3: А он просил, чтобы мы ему позвонили, или кто-то другой просил, чтобы ему позвонили? Непонятно.
2: Он, я думаю, просил.
3: А
2: он.
3: Тогда вообще странно.
2: Мы больше не звоним тем, кто просто кому-то там позвоните. Нет, это подставлять не надо. Это трусливые, предательские, так сказать, подставы. Нет, вот надо с открытым забралом. Вот человек говорит, звоните мне. Я такой-то, там-то.
3: И вот как раз к вопросу там-то.
2: Да, вот пока мы там дозвонимся, дорогие слушатели, у нас есть раскладка по IP-адресам, чуть ли не с фамилиями, где нас сколько человек слушает. Здесь вот 614 страниц, даже не знаю с какой, ну вот пятую беру. Например, в Брюсселе 14 человек.
3: И вот. В каком городе? И мы, может, узнаем сейчас,
2: да,
3: мы,
2: вот
3: может
2: в,
3: быть, есть
2: в поэтому... Тель-Авиве, например, почти 500 человек, в Берлине... 250 человек.
3: А с чем
2: Бухаресте 98, Бухарест. В Праге
3: а вот
2: 93.
3: В Усинске двое. Двое.
2: А в Кембридже 87 человек слушает радио Чапельдук.
3: А
2: в Лондоне 86.
3: А в Дрездене один слушает нас.
2: В Дрездене один человек.
3: Понимаешь? Каково ему в Дрездене быть одному, который слушает Чапельдук? Один.
2: А вот маленький городок, ты знаешь даже такой? Город Брэдфорд. А там 52 человека.
3: В Брэдфорде нас слушает 52.
2: В Брэдфорде 52, а вот в, значит, в Тосно всего 10. Справедливо. В Коломне 9, а в каком-то Брэдфорде 52. Вот почему Коломна 9 только человек?
3: А
2: и в Курске 9 человек.
3: Это мало для Коломны?
2: Я знаю, на самом деле, разгадку. В Брэдфорде университетский какой-то кампус. И они,
3: в Реутове 24. В Реутове.
2: Вообще надо
3: в Твери 48.
2: Перекличку просто надо проводить.
3: Да, да, да.
2: В Житомире 140 человек наших.
3: Житомир наши.
2: Да. Друзья, мы не сочиняем. Это, значит, зачитывается реальный, так сказать, рейтинг-лист по количеству слушателей. В Амстердаме 12 человек слушателей.
3: Да.
2: Здравствуйте. Это Максим?
4: Здравствуйте.
3: Максим, вас беспокоит радио Чапельдук.
2: Чапельдук.
3: Скажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь?
4: Что беспокоит?
3: Радио Чапельдук.
4: Еще.
3: Радио Чапельдук.
4: Еще.
3: Лимит исчерпан. Три раза можно повторить, дальше все.
2: Алло. Тишина. А между прочим, вот написано «Безотказный шалун».
3: Давай лучше поговорим об одиночестве. Вот у меня есть тема одиночества, связанная с географией. Города, где нас слушают по одному человеку. Вот это одиночество. Вот смотри.
2: Ну, давай.
3: Ступино.
2: Да.
3: Один человек. Познань,
2: ага.
3: Познань.
2: Польша.
3: Польша. Один человек нас слушает. Верона.
2: Верона.
3: Верона. Милан. Один человек.
2: Норильск один человек. Анталия. Один человек. Ты представляешь, какой контингент отдыхающих, там же полно наших соотечественников,
3: да.
2: И только один из них вообще знает, видимо, о существовании радио Чапельдук. Анталия, один человек. Измир,
3: Пловдив.
2: Тоже Турция, один человек.
3: Пловдив, Польша.
2: Канзас-Сити, один человек.
3: Металлострой, город такой, два человека, Андрей. Хорошо. Два человека.
2: Ну, два уже пара.
3: А вот где трое?
2: Альбукерке. Альбукерке один человек слушает радио Чапельдук.
3: Вот где по трое я вижу. В Тбилиси нас слушает три человека. Так. Саранск. Три человека.
2: Нет, ну хорошо, ты произносишь название, которое ты хотя бы слышал, знаешь. А вот Буаз один человек. Где это? Что это? Какая Буаз? Часть Франции? Или чего? Буаз. Такер один человек.
3: Нет, ну не удивительно. Если в Такере было 40 человек, тогда было бы интересно. А то, что в Такере один человек, это не удивительно.
2: Алисо Виеджо один человек.
3: Комсомольск на Амуре четверо. Четверо. Кисловодск четверо.
2: Дорогие друзья, проходит вечерняя поверка, перекличка. Слушатели радио Чапельдук, мы зачитываем вам распечатку по IP-уникальным адресам.
3: В Каире нас трое.
2: Сколько слушают человек? Мы всех мониторим. Всех мы вас знаем, любим, ценим, знаем уже ники ваши. Вот. Так что вот, ну что такое действительно? Вот на последнем месте стоит Upper Providence Township. Один человек.
3: Ну,
2: где это? Слушатель, откликнись. Зашли свой юзерпик.
3: Ну, Андрей,
2: ответь,
3: Ванкувер,
2: телефон.
3: Ванкувер, Ванкувер, ну, три человека, позорище.
2: Позор, позор. Нахабино один человек, не меньший позор. Ладно, нет, Ванкувер один человек, но Нахабино один человек. Это уже нахальство. Кызыл один человек.
3: Тобольск трое.
2: Кашира, ну это же вообще, ну ребята, друзья, Кашира, Домодедово, один человек.
3: Нет,
2: давайте,
3: это,
2: давайте,
3: это
2: собирайтесь.
3: Надо, ребята, как-то, да, как-то надо это... Братислава, так, двое.
2: До кого-то дозвонились мы. Алло, алло.
4: Да,
2: Александр,
4: да,
2: Александр.
3: Александр, вы где находитесь?
2: Санкт-Петербург или вы уже мигрировали куда-то?
4: Да нет. И все еще на Фонтанке.
2: На Фонтанке. Мы проводим вечернюю поверку, где сколько человек нас слушает. Петербург относится, конечно, к верхней части списка, и вы один из них, один из счастливчиков, который рассадник вируса нашего Чапельдука. Я думаю, что вы действительно кого-то, может быть, и ознакомили с радио Чапельдук. Скажите честно.
4: Постоянно этим занимаюсь, заражаю этим вирусом людей разных.
2: А как делаете, при рукопожатии или поцелуе передается?
4: Способы бывают разные, и контактные, и бесконтактные.
3: А кто-то бывает, что предохраняется? Вы хотите ему передать? А
4: стараются,
3: он...
4: со всей, да, стараются со всей силы. Сопротивляются, жмурят глаза. Даже.
2: Зажимают уши ладонями, да?
3: Да, вообще
4: не
3: все.
4: Только, не только уши.
3: Да.
4: Все, что у вас...
2: Так.
3: Нет, ну вот, средства да, какие-то, контрацепции существуют ведь, наверное.
4: Да, непомерная глупость. Только это может... адекватного человека от прослушивания Чапельдука.
3: Нет, может еще, знаете, человек, который музыку не любит, такие же тоже бывают.
4: Да, такие бывают, да.
2: Значит, в Санкт-Петербурге слушателей, вот реальная статистика, вот я листы перебираю, значит, 600, сколько-то, 610 страниц. В Санкт-Петербурге 2981 человек был слушатель, вот сколько-то дней
4: неплохо
2: назад. Вот, и вот 981. И вот это один, это вот вы. Хотя мы с конца начинаем, но вы первый.
4: И, кстати, если я не ошибаюсь, вы же нигде не рекламируетесь.
2: Нигде.
3: Нет,
2: у
3: наоборот.
2: Нас мягкая очень политика, не агрессивная.
3: Да.
2: Мы агрессивны только когда вот мы дозваниваемся, уже человека берем за грудки. Вот тогда мы из него выжимаем
3: что-то
2: все.
3: Что-то для Чипа или для Дука, а уж для всех вместе было бы совсем прекрасно.
2: Ты записался добровольцем? Мы так носом его тыкаем.
3: Носом,
2: ты записался?
3: Да,
2: записался?
3: Носом его. Ну, вот.
4: Добровольно.
3: Фукуоки один слушатель у нас. Фукуоки один.
4: Фукуоки.
2: Где это? Что это?
3: Всегда хочется, чтобы этот слушатель сейчас нас слушал и сказал: так это я, черепаха,
4: это
3: ключ,
4: вот он же, вот он
3: ключ,
4: я.
3: Этот человек я.
2: Ивантеевка, один человек. Ребята, откликайтесь, присылайте, скажите: это я, вот
3: Салоники,
2: все, кто был.
3: Один, познакомьтесь друг с другом.
2: А я все свое, песчаный карьер, два человека. Ну, слушай, Шенген, один человек.
3: Ну, да что такое?
2: Или я ошибаюсь?
3: Это зона, что ли?
2: Или Шенген? Это, может быть, я китайское название не так прочитываю. Шэньнянь. Но как-то вот пишется так.
4: А, Шэньчжэнь. Есть такое в Китае, промышленный город.
2: Шэньчжэнь, значит?
3: Да,
2: нет, но в Китае один не может быть по определению. Там один — это как бы сразу семья пиньянов слушает. Это 144 человека.
4: Не-не, у них там просто один компьютер на квартал.
3: Вот как бы.
2: У них же скоро будет, как сказать, такой поддельный Чапельдук вещать из Китая будет. Они же сразу все, что успешное, как-нибудь букву одну изменят.
3: Чапельдюк.
2: И будет вещать, и слушатели перетащат всех наших.
4: И не исключено. исключено, что так и будет в ближайшие лет 10.
3: Ну что ж, спасибо вам большое за хорошее настроение.
4: Да,
2: а между тем, в городе Юрга один человек только слушает, а вот в Питере почти 3000.
3: Спасибо.

0: поезії на радіо Чіпельдук.
1: Ты называешь меня плюшей, наверное, потому что я хороший, такой весь белый и пушистый. И мне понять тебя совсем не сложно. Ты называешь меня плюшем, и я такой тебе и нужен. Называй меня зайкой, называй меня котенок, называй меня львенок, называй меня слоненок, называй меня как хочешь, только будь со мною рядом. Ты называешь меня плюша, наверное, потому что любишь. И я на самом деле так надеюсь, что больше никого так звать не будешь. И я за это говорю спасибо. И пусть я плюша, но такой счастливый. Называй меня зайкой. Называй меня котенок. Называй меня львенок. Называй меня слоненок. Называй меня как хочешь. Только будь со мною рядом, и я сделаю тебя самой счастливой в награду. Плюшевый я. Плюшевый? О-о-о-о. Плюшевый я. Плюшевый? О-о-о. О-о-о.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Котенок.
2: Львенок.
3: Слоненок.
1: Котенок. Львенок. Как хочешь.
2: Оп-оп.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В связи с неуверенностью дикторов радио Чип и Дук и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио Чип и Дук передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
2: Ladies and gentlemen, it's Question News on Chip & Dook Radio.
3: На радио Chip & Dook. Здравствуйте.
4: В студии радио Chip & Dook Руфина Лялина
3: и Денис Кокорин.
4: В эфире ли новости? И новости ли в эфире?
3: Предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму
4: 4 декабря.
3: Справедливая Россия 13,22%.
4: ЛДПР 11,66%.
3: КПРФ ли 19,16%.
4: Яблоко 3,3%.
3: Единая ли Россия 49,54%.
4: Патриоты России правое дело меньше 1%.
3: И правое ли дело
4: процента?
3: Разговоры о повышении ли
4: пенсионного возраста ли вызывают во многих странах бурю протеста?
3: Протеста ли?
4: Однако поздний.
3: Поздний?
4: Выход на пенсию может ли, простите, способствовать сохранению?
3: Сохранению памяти? Сдержать развитие болезни Альцгеймера?
4: Доказывают ученые ли?
3: Ученые ли? В социальной сети Facebook произошел незначительный сбой.
4: Произошел? Незначительный?
3: Да и Facebook ли?
4: Сбой в работе системы безопасности?
3: Та сеть, в которой произошел незначительный сбой в работе системы безопасности.
4: В результате чего скрытые?
3: Да и безопасности ли эта система, если в ней произошел незначительный сбой?
4: Альбомы с фотографиями ряда пользователей стали доступны для всех?
3: С фотографиями ли? Может, с видео? Или с текстами в сети Facebook.
4: В числе жертв оказался и Марк Цукерберг, основатель Facebook.
3: И в числе ли жертв оказался он?
4: Ой ли!
3: Не знаем, не знаем. Это еще надо проверить. На сегодня это все новости?
4: Все новости?
3: Все ли новости это на сегодня?
4: И это все новости?
3: С вами или не с вами?
4: Или не с вами. В студии была ли?
3: Или не была?
4: Руфина Лялина.
3: Руфина Лялина и Денис Кокорин.
4: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии.
3: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
4: До новых ли встреч?
3: Увидимся ли?
4: Увидимся ли?

Это была музыка для простуженных стрит-рейсеров зимнего Гренобля. Ну а сейчас прозвучит песня для любителей кайт-серфинга и искателей кайф-сикинга.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Интеллектуал – это человек, который пользуется большим числом слов, чем необходимо, чтобы сообщить собеседнику больше, чем ему самому известно. Дуайт Эйзенхауэр.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Да-да-да-да, слушаю.
5: Михаил.
4: Ага.
5: Здравствуйте, дядя Миша. Так вас, вы просите к вам так обращаться.
3: Или Михаил Валерьянович Старгородский с Фасман, за тех, кто постарше.
4: Ой, плохо слышно, еще раз повторите.
6: Вот это можно не повторять.
5: Ну, дядя Чипальдук звонит вам.
4: Здравствуйте, радио Чипальдук.
5: Здравствуйте, здрасте. Вы уже готовитесь ко сну отойти там в Красноярске? Это какая там сейчас?
4: Да, я укладывал уже сына своего спать сейчас.
6: А сын слушает Чипальдук?
4: Сын слушает Чипальдук, сын знает это слово, любит его повторять.
5: Может, мы послушаем мирное сопение малыша?
4: Да, у нас уже без 5:11. Нахожусь на кухне, но боюсь шуметь, потому что дети спят.
6: Они у вас сопят?
5: Носики, курносики.
6: Да.
4: Не знаю.
6: Давайте проверим. Сейчас аккуратно войдем на цыпочках и посмотрим. Хорошо. Подаем послушать. У вас их двое?
5: Иду. Испугни. От Михаила из Красноярска.
6: Носики, курносики. Возможно, сопят. Сейчас проверим.
5: Послушаем. В прямом эфире. Они не знают, что премьера их была в эфире радио.
6: Да может, они уже сопят. Молчи. Тихо.
4: Они сопят.
6: Не сопят.
4: Вот точка не сопит. Не спит. Смотрит на меня.
6: А не спит?
4: Не спит.
6: Ах ты, какая негодница.
5: Пусть шепотом скажет Чипальдук.
4: Здравствуйте,
6: Чипальдук. Здравствуйте. Тебе уже 23 года, по-моему.
5: Сколько тебе лет?
4: 11.
6: Ну, конечно, взрослый.
5: А нам 5 с небольшим.
6: Да.
5: Чипальдуку.
6: Ну, отлично.
5: Давай сладких тебе снов.
6: Без 5:11, давай уже сворачивайся.
5: Спокойной ночи. Это было прямое включение от Михаила из Красноярска.
6: Его 11-летняя дочь.
5: Дочка сопела, она засыпала.
6: Она не сопела, она запела.
5: Запела.
6: И запела.
5: Ну все, тогда всем тоже, кто вас
6: не будем будить. Там еще малыш есть маленький.
5: Да там не только малыш, там, знаешь, человек 30 сопит, я слышу.
6: А вот я вижу, а вон теща.
5: Да, я слышу.
6: Родственники из Волочка Верхнего.
5: Да, гостят там. Там и гастарбайтеры.
6: Все, давай сворачиваться.
5: Ремонтируют ванну ему.
6: Все спят там. Все, пока. Михаил, пока.
5: Пока.
6: Спокойной ночи.
5: До скорого.
4: Спокойной ночи.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно четверг. Ровно

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио «Чипльдук».
1: Дорогие любители классической музыки, сегодня в нашей рубрике, как всегда, звучит классика. Мусоргский. Картинки с выставки. Прямое включение из Большого зала Московской консерватории.

0: Чипальдук. Ваша беспроводная радио.
1: Нет на карте страны даже точки. Где

0: Мало кому известно, что матерью знаменитой топ-модели и красавицы Нади Скотт Романеску была простая женщина с оттопыренными ушами, длинным носом, большим подбородком и плоской грудью, которая родила свою дочь сразу после пластической операции лица и груди.
1: Таким образом, румынские медики и косметологи доказали, что последствия пластических операций, сделанных в молодом возрасте, передаются детям по наследству.
0: Задумайся.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Развозчикам пиццы в Дуйсбурге посвящалась эта композиция.
1: Ну а следующая заявка в танцевальных ритмах от эвенкийских последователей Георгия Гурджиева.
2: Уже жечь.

В исполнении Акына Учтенге прозвучала рок-композиция группы Rolling Stones «Акын Get No Satisfaction». И еще немножко музыки.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 98. Высокоразвитые пришельцы из космоса, возможно, не захотят раскрывать нам свои секреты, сочтя, что мы к этому еще не готовы. Но они могут передумать после легких пыток.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Мысль дня.
1: С деньгами не шутят. Без них тем более.

Эта композиция прозвучала по музыкальной заявке камерунских таксистов. Следующая песня в эфире радио «Чапельдук» для тульских инструкторов по бейс-джампингу.

0: Чипл Дук, Ашку Мук.
1: Чипл Дук, Ашку Мук.
0: Чипл Дук, Ашку Мук. Ашку Мук. Правильно.
1: Чипл Дук, Ашку Мук.
0: XBG Кеймлер Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Генеральная Российской поручила прокурорам принять меры. Материалы свидетельствуют о том, что создана целая сеть, полученная незаконным путем. Участились случаи ухода, а также выплаты платы. Указанные выше регистрируются на умерших с целью дальнейшего, в том числе для доходов с уходом, пишет передовица. Фракция изменила свое. Как передает корреспондент, на заседании января было решение. Об этом сообщил лидер Александр. «Это делается, чтобы всем, чтобы стало основой», – сказал Александр. По его словам, многие имеют тенденцию к затяжке, сообщает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Вы слушали музыкальную зарисовку для укрывания розовых кустов лапником с наступлением первых заморозков. Продолжаем наше вещание.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
1: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Приходите к нам, вы не пожалеете. Радуемся вместе. Только у нас низкие цены и высокие бонусы. Выбор за вами. Обвал цен, лавина предложений, не опоздай! Только сегодня, каждый третий бесплатно, будь рядом! Лучшие тарифы, все включено, спеши к нам! Лучший дисконт, модный бренд, стильный имидж, не упусти! Холодная голова, горячее сердце, чистые руки. Мы знаем как. Неповторимая атмосфера, незабываемые впечатления. Наслаждайся. Сногсшибательные скидки. Отличный сервис. Получает каждый второй.
1: Спонсор музыки «Синсанса» пожелал остаться неизвестным.

0: как живете, чипыльдуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

0: Радио Чипльдук неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий, в частности, в сфере подачи новостей для разных целевых групп наших пользователей. Покрытие сигнала глобального веб-радио Чипльдук достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радио Чипльдук разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюс на радио Чипльдук. Обратно новости.
2: Мальмас нацеля сих сам лишь был в менжисти. Лях из ума мир пример. Гаргана на шнурваз, шлюлы не лапцы. И не здесь взирповых сныверцы. И вы фёхар бы ввяться с влам рцикра.
3: Сиялых на яс. И сер лажный днюк физирп. И блестя в засэндрицкой. И не адысиз. Отдавяс из тенца позыбного. В визивс. С ища вызывался у хапси места здесь, в соук.
2: Сыртель стивят стрип, то и сер эля вадны стрип. Мартай удаганный нашли лазу пынул фамрк. Кириля фейкрейдз. Мартай кравык сныри мартай сди. Ирю их наим шабз мальмас на циля сывксам. Ирю их наим шабы словры не минан.
3: Энни щербадный рюпсов мигрейс. В сейбвяс и ам сибяз усипнул. Нейрцов места ради фиксии серый места зенеграйля отдивенный крущ. Снилит нам срэте энни щерба. Лазак Саиля и Цивон.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.

Прозвучала мелодия для бросания скомканных бумажек в мусорную корзину. Продолжит наш эфир музыкальный трек по заявке преподавателя игры на детском игрушечном пианино Карела Крхова из музыкального училища в Пардубице.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Если хотите от кого-то избавиться, дайте ему хороший совет. Кин Хаббард.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Максим.
3: Да.
4: Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Рядом со мной сидит Кирилл. И мы видим вот ваш номер с надписью «Всегда готовы». Вы действительно готовы пообщаться с радио Чипльдук?
3: Чипльдук?
4: Да.
3: Отлично, здрасте.
4: Здрасте.
3: Неожиданно.
5: А кто рядом с вами сейчас? Вот со мной рядом Андрей, а кто с вами там?
3: Мой друг Денис.
4: Денис. Мы уже... Да. Денисов у нас в базе человек 40, наверное. Может быть, один
3: звонят
4: из них...
3: Звонят с радио Чипльдук. Да.
5: Денис тоже хихикает?
3: Ну, он улыбнулся.
5: А он тоже...
3: Знает, есть такое радио Чипльдук.
5: Но он тоже знает,
4: он
5: да?
4: Он думает, наверное, что это такой какой-то розыгрыш.
5: Хорошо. Нет? А где вы все сейчас с Денисом вместе присутствуете?
3: Знаете, мы находимся в городе Петербург на сенном рынке. Хотим купить приправы для того, чтобы сделать самбуку и абсент собственного сочинения.
5: О, какие у вас планы-то обширные.
3: Да.
5: Какая перспектива на вечер. Но вы же не нашли, наверное, да, эту приправу? Или уже все?
3: Мы нашли, стоим, прям их нюхаем. Аж прям
4: а денег нет, аппарат да? У вас уже есть?
3: Да, да, у нас все вот уже вот в процессе покупки.
5: А денег хватает? Все нормально?
3: Конечно.
4: А чему будет посвящена вообще ваша вечерина? Какой-то повод есть или так вот просто хороший?
3: Собственно вот... Денису-то и приготавливаем на будущее празднование дня рождения. Да.
4: А. Ну, опять же, и мы позвонили, тоже повод, правильно?
3: Да.
5: А сколько Денису лет-то уже?
4: Сейчас выяснится, что это папа с сыночком готовит самбуку.
3: 31.
4: 31. Ну, может, тогда папе 78?
3: Папа молодой.
5: Понятно. Хорошо. А вы, значит, сейчас на Сенной куда пойдете?
3: А, здесь тоже недалеко. Юсуповский парк.
5: Как у вас там солнышко сейчас уже? Закат?
3: Ой, нет. Дождичек, наверное, хочет начаться.
4: Ну, нет, это имел в виду белые ночи пошли или еще?
3: А, в смысле, да, светло.
5: Ну, под Чипльдук будете готовить-то?
3: Теперь, наверное, подумаем над этим. Будем, скорее всего, да.
5: А была альтернатива, да, какая-то?
3: Ну, классический Эрмитаж.
5: Прекрасно.
4: Хорошо. Там продавец на рынке, который приправы продает, можно ему трубочку дать на минуту?
3: Можно. Сейчас попробуем.
4: Давайте.
3: Простите, пожалуйста. Поговорите, пожалуйста. Это ведущее радио.
6: Алло.
4: Здравствуйте, это интернет-радио, называемся мы Чипльдук, вы в прямом эфире. А как вас зовут?
6: Ой, мне сейчас некогда, извините, а?
4: Ну, куркума, у вас есть куркума?
3: Ну, вот так.
4: Куркума есть у нее? Спросите, куркума есть у них?
3: Есть.
4: Я подъеду
3: куркума
4: просто.
3: Есть, оранжевая такая.
5: А все, почем? Почем?
3: Простите, а почем куркума? Ну, тут как-то пакетики, я не знаю...
4: Ага,
3: только 70-50 рублей.
5: Сколько?
3: 50-70 рублей. Ну, там пакетик, подъедем, знаете, засыпать хватит всю.
4: Ну, мы на Сапсане подъедем и купим к вечеру. Пусть не уходит, дождется.
5: На Сапсане
4: нас
5: за куркумой.
4: Да. И кстати, а вы слышали уже рецепт блюда Чипльдук? Лук Чипльдук?
3: Нет.
4: Это грек. Грек готовит лук. Это значит, заливается яблочным уксусом, солью посыпается. Это надо вымочить, растолочь, и получается, говорят, очень вкусно. Может быть, что-то еще я вот мог призабыть. Вот. Они это блюдо изобрели просто вне связи с Чипльдуком, но когда услышали радио Чипльдук, решили назвать это блюдо Чипльдук.
5: Так, мы желаем вам приятного аппетита.
4: Может быть, как закусь, это даже и к самбуке пойдет. Вы попробуйте.
3: Может быть, попробуем.
4: Греческое такое вот ноу-хау. Ладно. Ну что, спасибо, Максим, Денис.
3: А как же вы нас... Мне вот это прям интересно.
4: Как что, вас вычислили, что ли?
3: Да.
4: А мы видим вас на навигаторе. У нас здесь по IP-адресам все забиты, значит, занесены. Мы видим, вы перемещаетесь сейчас. Сейчас вот пошли, кстати, уже к выходу.
5: Вот сейчас.
3: Хитрые вы.
5: Конечно. Да. Ну, мы вообще обычно звоним, и нет-нет, да наткнемся на слушателей Чипльдук.
4: Вот, передавайте привет, вот, который куркуму продает. Скажите, что мы ей еще перезвоним.
3: Как? Хорошо, я другу Алексею передам, который мне, собственно, познакомил с вашим радио.
4: А,
3: вот,
4: тоже хорошо. Передам. Тоже хорошо, да.
5: Ну, счастливо. Всех вам благ.
3: Спасибо, и вам счастливо.
4: С нами оставайтесь. Пока.
5: Пока.
3: Спасибо, пока.
7: Un día anda mi amor, samba.

Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Для тех, кто сейчас обнаружил небольшой розовый прыщик на шее, вы знаете, с левой стороны, вот чуть ниже скулы, для них адресована следующая песня.
1: Но, внимание, прозвучит она лишь для тех, кто при этом находится в Бирмингеме.

Я вырос на окраине рабочей, городской. Парнишка в модной кепке, зуб потертый, золотой. Парнишка, вид простой, и вовсе не красавец я, а мне навстречу все девчонки улыбаются. Когда под вечер я из дома выхожу во двор, сажусь в машину, улыбнусь и завожу мотор. Включаю музыку и разноцветные огни. С тоскою полную в глазах глядят мне вслед они. Ведь у меня есть черный бумер. Он всегда со мной. Ведь у меня есть черный бумер, быстрый и шальной. Ведь у меня есть черный бумер, бумер заводной. Садись смелей, девчонка, покатаемся с тобой. Черный бумер, черный бумер, стоп, сигнальные огни. Черный бумер, если сможешь, догони. Черный бумер, под окном катается. Черный бумер, девкам очень нравится.

before. It ain't no use in calling out my name.

0: Don't think twice, it's alright.
1: Веселая картинка.
2: Под окнами бушевала возмущенная толпа демонстрантов с лозунгами: «Хватит терпеть бездарей, лодырей, дураков и халтурщиков! Пора нам уже, наконец, покончить с собой!»

0: Ворошим архивы радио Чипльдук.
1: На радио Чипльдук новости не стареют.
2: Как бы ньюз на радио Чипльдук.
3: Здравствуйте, в эфире на свою голову ведущий Эдди Басанец, и я здорово познакомлю вас с выпуском новостей. Известный актер Жерар Депардье прописался на свою голову в Саранске. Все происходило в Мордовском государственном национальном театре. Представители миграционной службы на свою голову присутствовали, и при большом количестве народу штамп сдуру был поставлен. Депардье на свою голову получил прописку в доме номер 1 по улице Демократическая в центральной части Саранска. Это квартира друга актера, директора Госфильмофонда России. То есть он прописал его сдуру к себе. В течение 4 дней Депардье планирует на свою голову изучать Мордовию. Кроме того, артист собирается сдуру открыть здесь, в Саранске, небольшой ресторан. Депардье подчеркнул, что хочет выучить на свою голову русский язык, очень тонкий и глубокий. По словам актера, он желает прочитать литературные произведения русских классиков на свою голову в оригинале. Знаменитый француз не исключил, что сдуру займется в республике бизнесом и, возможно, найдет в Мордовии не только дом, но и, на свою голову, вторую половину. В студии сдуру был ведущий Эдди Басанец. До новых встреч на радио Чипльдук на вашу голову.

や道もそっちも行きゃしね回り道別れ道どの道おいらは地獄行き愛してたもれ許してたもれふつつ

0: なりゃしね。嘘パチ、やけパチ、行きつ戻りつ崖っぷち。哀れんでたもれ、呆れてたもれ、
1: お調子者ですが、
0: 後ろ

Радио Чиплюк. Обратно мы самые первые.

Наш слушатель из Ставрополя, пенсионер Николай Митрофанович Скороходов, искренне надеется, что следующая композиция не понравится Марии Трифоновне Куцевой и Надежде Викторовне Дохненко. Коллектив «Радио Чапальдук» искренне присоединяется к этим теплым пожеланиям.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Global Intermedia на радио Чипльдук.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире экспериментальный выпуск круглого экономического стола Global Экономика Онлайн. Вы знаете, эксперты у нас постоянные в разных городах мира, они с нетерпением ждут связи с нами, но сегодня общаться мы будем с помощью новейших технологий, таких как подкаст, Wi-Fi, WiMAX, MaxFry, CarWi, WiMay, WiNot, OneWay и WiDoUkraine, к которым мы подключились буквально вчера. То есть через спутник связи Intelsat идет сигнал, потом он по технологии Digital Compression поступает на региональные транспондеры, а потом уже после декодирования он доходит до наших респондентов в их студиях. И я сейчас с удовольствием представлю тех, кто с нетерпением ждет общения с вами. Афины, профессор Михлас Фестакис, Салоникский институт рыночных отношений. Ясос, господин Фестакис, это я здороваюсь. Токио, наш старый знакомый, консультант Токийской биржи, профессор из Токуоки, Ватанабе Микаса. Коничива, Микаса-сан. В Париже очаровательная Рене Дебюссо согласилась ответить на наши вопросы. Кстати, она муниципальный советник по экономической безопасности департамента Шарлеруа, что уже говорит о многом. В Хельсинки тоже наш старый знакомый, который не раз принимал участие в наших программах, старший научный сотрудник финско-норвежского консорциума, профессор Юрка Таминин. Терве, говорим мы вам, Юрка. В Риме у нас господин Мальдони, Пьетро Мальдони, известный теоретик экономики Габона. И из-за океана впервые присутствует в нашей конференции профессор-экономист, автор теории монетарной рекуперации, чикагский экономист Джон Бастерфилд. И у меня сразу для разогрева первый вопрос гостям. Скажите, вхождение России в большую восьмерку – это плюс один или минус один для макроэкономического пространства мировой ценовой политики? Ага. Спасибо. Ну что ж, мнение очень интересное.
2: Алло. Мин паха пэвэ тэнэн мула оли. Эцэ тирэт мика паха пэвэ тэнэн.
1: О, ну, как вы поняли, это был профессор из Хельсинки Юрка Таминин. А сейчас давайте послушаем перевод, тем более, что сегодня для нас работают синхронные переводчики из Института мирового языка.
3: Надо сказать со всей прямотой, что данный вопрос представляет собой целый комплекс проблем. Поскольку стратегическое развитие макроэкономических связей стран Азиатско-Европейского региона неоднозначно, то говорить о едином мировом экономическом пространстве мне лично представляется несколько преждевременным.
1: Понятно. И еще вопрос гостям. Как отразится переход к единому экономическому пространству на экспорте и импорте? Кто первый?
4: Alors en France, on tout simplement
1: В принципе, я согласен с господином Фестакисом, но можно поспорить с коллегой из Японии. Ну понятно, с Европой-то проблем нет, а что делать странам африканского бассейна? Спасибо. И последний вопрос, очень коротко, потому что время нашей программы неумолимо тает. Ослабление американского доллара по отношению к российскому рублю. Да или нет? Что ж, я благодарю участников круглого стола и хочу... Извините, Хельсинки на проводе?
2: Микакошке Степанида Аркадьевна.
1: И вам, Юрий, большое спасибо. Ну вот и завершен наш экспериментальный круглый стол с использованием новейших средств технологического общения, которые используются только на радио Чипльдук. Спасибо всем участникам, спасибо вам, уважаемые радиослушатели. До свидания, до новых встреч.
5: Bye-bye.

0: чрезвычайно любопытен тот факт, что 4 декабря 1992 года во время сеанса космической связи на орбитальном комплексе «Фрилансер-1» американский астронавт Рэббит Джей Браузер специально по просьбе жены впервые в истории космонавтики исполнил космический стриптиз
1: на мелодию песни Джо Кокера «You can leave your hat on» из фильма «Девять с половиной недель». Снятые с себя элементы скафандра, предметы туалета и аксессуары, он, пританцовывая, ритмично бросал в открытый иллюминатор. Задумайся!

0: Чиплибук. И так будет с каждым.
1: Ла-ла-ла-ла-ла. Ми-ми-ми-ми. Да кого маэстро?

Дорогие друзья, в Москве светит солнце, поют птицы. И, как всегда в это время, в эфире музыкально-развлекательная программа «Чип-парад на Супердуке».

Мы приносим наши извинения за технические неполадки в прямом эфире, произошедшие по нашей вине на радиостанции «Чипль-Дук». А сейчас вновь звучит музыка.

прозвучала баллада «Верность» об окукливании личинок тутового шелкопряда. Ну а следующая музыкальная композиция просто создана для тех, кто сейчас ест щавелевый суп со сметаной 9% жирности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло.
3: Да, я слушаю.
4: Илья.
3: Да.
4: Здравствуйте.
3: Добрый
4: вам привет от Анастасии Гапоненко.
3: Отлично.
4: Ага. А вы кто ей это? Можете
5: а
4: сейчас
5: кто это?
4: Передать...
5: Они же говорят, а кто это?
4: А это не важно. А
5: нет,
4: вы можете...
5: кто такая Анастасия Гапоненко, человек спрашивает.
4: А кто такая Анастасия Гапоненко? Не знаю.
3: Нет, я говорю, а кто это? Кто это мне звонит?
6: Ты кто такой?
4: Да, это не важно, потому что вы сейчас можете, используя радио, передать привет ей.
3: А, это же радио Чипульдук, наверное?
4: Вот. Никто за язык вас не тянул, заметьте. Мы не навязываем.
3: Ага.
5: Мы можем прекратить общение сейчас же.
4: Ну, что вы делаете сейчас, скажите? Вот чем...
3: Я сейчас иду по чудесному городу Челябинск.
4: Мы-то думали, вы в Москве.
3: Ну, я тоже думаю. Я в Москве буду только завтра. Сейчас я в чудесном Челябинске.
4: Тогда будьте кратким и очень содержательным. Быстро находите источник музыки, звука или каких-то бульканий. И развлекайте нас и всех слушателей.
5: Что-то давайте Челябинск.
3: Какую песню вы хотите, чтобы мы вам сыграли?
4: Мы хотим...
5: Ариэль. Ариэль была группа из Челябинска. Вот я единственное, что вспомнил, как старый пергюнт, что была группа Ариэль. Вот они были из Челябинска. У них было много хороших песен.
4: Хороший
5: был коллектив.
4: Ну,
3: вот мы сейчас подойдем, кстати, как раз на улице к музыкантам. Они вот здесь сидят.
4: О, гениально! Я мечтаю, хорошо. Я обожаю такие ситуации.
6: Ариэль, да. Производщик.
5: Производщик, да.
4: Пока что запрячь тебя, я утром отправляю.
5: Да. Они пели много.
4: Эта песня вообще-то Утесов исполнял когда-то. Лебедушка, Ариэль.
5: Ну, это если коренные челябинцы, они должны знать творчество Ариэль.
4: И самую хитовую их песню.
3: Ариэль, знаете? Ариэль? Да. Ариэль не знают они.
4: Не знают.
5: Комната не смеха. Знают, да. Благодарствуйте, сударыня. Там столько было хороших песен. Ну, так, ну-ка.
3: Радио Чипульдук на проводе. Вот. И ребята сейчас, наверное, что-то сыграют. Тогда на свой вкус, хорошо?
4: Не, ну по нашим же заявкам.
3: Что-то челябинское. Что-то челябинское, наверное.
4: Что-то челябинское. На букву Ч тогда.
3: Ну что, я ребят ставлю?
5: Давайте.
4: Челябинский Чипульдук.
3: Ребята, мотор.
5: Давай. Телефон оставил и ушел.
3: Чтобы сыграть. Давай, играй.

0: Душа. Отлично. Душа. Из Челябинска ребята по нашей просьбе через с помощью Ильи.
1: Алло, вот ребята сыграли.
2: А мы думали, вы телефон бросили и пошли дальше.
0: А ребята себя, как эту группу называют? Как они себя позиционируют?
1: Как ребята себя называете? Как называете? Мы никак не называем, мы просто играем на Арбате. Но вообще, я играю в группе ГХ, гнилая хирургия. Эгей!
2: Гнилая хирургия, прелесть.
0: На радио Чапульдук из Челябинска.
2: Подожди, они на Арбате, там арбатский Челябинск.
0: Челябинский, а есть Челябинский Арбат, да, или они на Арбате в Москве тоже играют?
1: Нет, это Челябинский Арбат.
0: Челябинский Арбат.
1: Кирова.
0: Отлично, это да. Прямой эфир, прямое включение. Ребят, слышали тысячи людей.
1: Все,
0: вот.
1: Спасибо.
0: Илья, мы вас будем продолжать еще, так сказать, заставать в разных городах России. И старайтесь я быть ближе вот к всяким уличным музыкантам. Мы через вас будем
1: хорошо
0: знакомиться с народным уличным фольклором.
1: Хорошо,
2: счастливо, Илья.
0: Спасибо, Илья.
1: Счастливо.
0: Из Челябинска по нашим заявкам.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Музыку, которая сейчас прозвучит в эфире радио Чипыльдук, нужно слушать обязательно в носках из собачьей шерсти с блендером в руках во время приготовления коктейля «Мохито».

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 98. А.
1: Москва, район метро Арбатская, 2005 год. Первый уличный стоматологический автомат самообслуживания «Дантист-19». Принцип действия. Прохожий пациент помещает голову в специальное отверстие автомата и закрепляет челюсть на станине суппорта двумя струбцинами. Затем, широко обнажив ротовую полость, одной рукой опускает требуемую сумму мелочью в щель монетоприемника, а другой рукой производит необходимую процедуру, регулируя рукоятью глубину проникновения буровой установки в зубной канал.

watch your stem go.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

es später singen kann.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

радио Чипльдук с неограниченной безответственностью. You go in there and you see the where they're living and you smell the phone.

addiction. For some can be different people.

0: поезії на радіо Чіпльтук.
1: Сьогодні мені не молчиться, безхлебний струїться льон, оранжевая волчица выпрастывается из пелен. Прогуливается сеньора, дымит в перекор заре настойчивый труд минера, края обломал деревья. Хулио Москита, 1983 год. Перевод Павла Густавцова.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

А сейчас приглашаем к динамикам ваших домашних котов. Пусть эти серые, рыжие, усатые, полосатые, жирные лентяи вспомнят свою шальную молодость вместе с нашими дорогими музыкантами.

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Щи из кислых детей. Отобрать детей самыми кислыми физиономиями. Выкупать в лимонной кислоте и попробовать. Слишком кислых сразу выставить за дверь. Остальных посадить в кастрюлю, залить по уши водой и варить, варить, варить, пока не повеселеют. Хороши щи из кислых детей.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 4.
2: Если бы деревья умели кричать, хватило бы у нас жестокости их рубить? Возможно, что и хватило бы, если бы они кричали непрерывно и без должных на то причин.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.